0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 18, днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Минэкономразвитие готово рассмотреть и проработать меры поддержки озона и селлеров, пострадавших при атаках дронов, при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства. За минувшие выходные и понедельник атаки беспилотников затронули 5 логистических объектов озона в Чапаевске, Оренбурге, Адыгее, Махачкале и Краснодаре. Школа не может отказать ученику в продолжении обучения в 10 классе только из-за результатов отбора в профильный класс. Такое решение вынес Верховный суд, передает Интерфакс. Он постановил, что процедура индивидуального отбора не должна лишать ребенка конституционного права на образование. Поводом для разбирательства стала жалоба жительницы Свердловской области, сыну которой отказали в зачислении в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что обучение в старших классах является профильным, тогда как мать попросила принять ребенка в общеобразовательный класс. Директор оформил прекращение образовательных отношений как отчисление в связи с завершением обучения. 3 судебные инстанции отказали женщине в удовлетворении иска, однако Верховный суд отменил их решение и признал приказ школы об отчислении недействительным. Военкоматы начали чаще привлекать жителей Самары и Тольятти за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Размер штрафов доходит до 20 тысяч рублей. По закону информацию о переезде, об изменении семейного положения и места работы необходимо сообщать в военкомат. Штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 размер штрафов проиндексирован. Житель Тольятти украл сабборд и проплыл на нем 30 километров ради работы. Мужчина взял доску на турбазе в селе Ширяево, чтобы перебраться на другой берег Волги и не опоздать на смену. После заплыва он отдал сабборд знакомой, а та, не зная истории его происхождения, избавилась от него. Сам мужчина говорит, что не хотел красть доску, просто не смог найти владельца базы. Ущерб он возместил, но статья о краже все равно осталась. Власти потребовали от заправок указывать класс топлива на табло бензоколонки и в чеке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее в России были разрешены выпуск, ввоз и продажа бензина более низкого класса до 1 июля 2027-го. Из-за низкого экологического класса топлива на приборных панелях автомобилей может загораться значок «Check Engine». Сброс ошибки в сервисных центрах Самары обходится в 1000-1500 рублей. До 2032 года на рынке труда в России будут востребованы 4 профессии. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиасистем, считает глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, в ближайшие 6 лет стране нужны дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков. Еще около 150 тысяч специалистов нужны в группу профессий, куда входят токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня вторник, 25 августа. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 3 минуты на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1+1.
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: 3.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:12, температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно. Потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Песня, под которой просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 17 минут. Температура в Тольятти плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат.

0: Раутио. Он выступает в школьных.
1: Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога, продали за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Впрочем, ожидалось, что легендарный артефакт четвертьфинала чемпионата мира 86 года между сборными Англии и Аргентины в ходе торгов может добраться и до цены в 10 миллионов долларов. Аргентинцы в том матче победили со счетом 2-1, Марадона сделал дубль. После игры он сказал, что его первый мяч был забит немного головой Марадоны и немного рукой Бога. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Омега О, торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 18, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 21-23.
3: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.13, температура в Тольятти плюс 18. Сколько слов может поместиться на бумажном стикере размером 7,5 на 7,5 сантиметров? 15? 115? А может быть 150? Расскажем об этом через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ОО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: На стикере размером 7,5 на 7,5 сантиметров написала 150 слов. И это новый мировой рекорд. Она использовала ручку с ультратонким стержнем, увеличительное стекло и писала на английском только короткие слова, в основном из 3 букв. Каждое слово по размеру получилось меньше рисового зернышка. Обязательным условием книги рекордов Гиннесса было то, что все они должны оставаться абсолютно читаемыми. Забавно, но Пушпаджоти работает айтишницей, инженером по облачным технологиям и каждый день сохраняет в сети терабайты данных. Но и аккуратно писать от руки она не разучилась.
1: Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко, с Тольятти мало.

0: Пиццо представляет мужские тайны под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти, 17 сентября ДК Тольятти Азот, 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг, встряхните вечер.
1: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 31 минута 9, температура плюс 18. Днем ожидается 21-23 градуса, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится в среду. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. В Самарской области выделили 8 миллионов рублей на организацию депортации мигрантов. Служба судебных приставов ищет компанию, которая за эти деньги оперативно забронирует, оформит и выкупит авиа- и ЖД-билеты для иностранцев, подлежащих выдворению за пределы страны. Сегодня перекроют участок трассы Тольятти-Поволжский из-за соревнований по велоспорту. Ограничения будут действовать с 10 утра до 4 часов дня. Понедельник стал финалом летней жары в Самарской области. 30-градусных отметок синоптики больше не прогнозируют. Нас ждет плавное понижение температуры. В конце недели ожидается около плюс 20. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о запрете мобильных телефонов в старшей школе. По его мнению, этот шаг позволит вернуть спокойствие в процесс обучения. В средней школе запрет на мобильные действует уже год.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.36, температура плюс 18. На календаре вторник, 25 августа. Сегодня неофициальный день рождения операционной системы Linux. Выпущена она была в 1991 году. И еще день рождения консервной банки. А в 1973 году, 25 августа, была опубликована статья о новом методе диагностики, который назвали магнитно-резонансной томографией, МРТ. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. «Ситилига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, который прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. 9:01, температура в Тольятти плюс 19. В течение этого часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 5

0: 5555.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.03, температура плюс 19, днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минэкономразвитие готово рассмотреть и проработать меры поддержки озона и селлеров, пострадавших при атаках дронов, при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства. За минувшие выходные и понедельник атаки беспилотников затронули 5 логистических объектов озона в Чапаевске, Оренбурге, Адыгее, Махачкале и Краснодаре. Военкоматы начали чаще привлекать жителей Самары и Тольятти за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Размер штрафов доходит до 20 тысяч рублей. По закону информацию о переезде, об изменении семейного положения и места работы необходимо сообщать в военкомат. Штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025-го размер штрафов проиндексирован. Житель Тольятти украл сабборд и проплыл на нем 30 километров ради работы. Мужчина взял доску на турбазе в селе Ширяево, чтобы перебраться на другой берег Волги и не опоздать на смену. После заплыва он отдал сабборд знакомой, а та, не зная истории его происхождения, избавилась от него. Сам мужчина говорит, что не хотел красть доску, просто не смог найти владельца базы. Ущерб он возместил, но статья о краже все равно осталась. Власти потребовали от заправок указывать класс топлива на табло бензоколонки и в чеке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее в России были разрешены выпуск, ввоз и продажа бензина более низкого класса до 1 июля 2027-го. Из-за низкого экологического класса топлива на приборных панелях автомобилей может загораться значок «Check Engine». Сброс ошибки в сервисных центрах Самары обходится в 1000-1500 рублей. До 2032 года на рынке труда в России будут востребованы 4 профессии. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиасистем, считает глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, в ближайшие 6 лет стране нужны дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков. Еще около 150 тысяч специалистов нужны в группу профессий, куда входят токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Медиколон Групп Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева 25А, телефон 50 20 20. В Тольятти плюс 19, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 21 23.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 10 минут 10-го, температура в Тольятти плюс 19. Сегодня вторник, 25 августа. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Где же могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности? Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности? Давайте сразу договоримся. Один звонок, один ответ. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49. УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: ОО «Тольятти». ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9:15, температура в Тольятти плюс 19. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте, где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности. 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро, возможно, это в школе?
0: Мысль вполне понятна и логична, однако я имел в виду что-то еще, не школу. А может, вы догадались? Ой. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Я предполагаю, что это взрослый на линейке 1 сентября вспоминает свое детство.
0: Линейка, как вы понимаете, это событие. А мы имеем в виду место. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно. Потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
5: Радио Омега. Тольятти. 100.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.39, температура плюс 19. На радио Омега невероятный вопрос. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте, где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности. Мы уже знаем, что это место может быть в школе, а может быть не обязательно в школе, может быть в деревне, а может быть в городе. О чем же речь? Что за место? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Здравствуйте. Я думаю, это либо в лесу, либо в кондитерской, либо в порту.
0: Набор впечатляющий. Но еще раз напоминаю, это может быть в школе, а может быть не в школе. Это может быть в деревне, а может быть в городе. Так что предлагаю подумать еще. Догадайтесь, не стесняйтесь, набирайте 510-225 и получайте в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.42, температура плюс 19. На календаре вторник, 25 августа. В этот день родились кинорежиссер Тим Бертон, киноактер и первый исполнитель роли Джеймса Бонда Шон Коннери, немецкая супермодель Клаудия Шифер, а также кинорежиссер Георгий Данелия и первый русский царь Иван Грозный. В 1810 году, 25 августа, англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.47. Температура плюс 19. Невероятный вопрос от Радио Омега сегодня звучит так. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте, где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности. 510-225, как думаете?
1: Здравствуйте, я думаю, это как в песне. Детство, детство, ты куда ушло? По крышам бегать, голубей гонять, соответственно, крыша.
0: Эх, это явно находится под крышей, вот это однозначно. Для этого нужна крыша.
1: Значит, это чердак.
0: Пониже, пониже будет. Но ход ваших мыслей мне нравится. 510-225.
2: Танцпол.
0: Интересная мысль, но это холодно. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
3: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Аппера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранда были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
5: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 20. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности? 510-225, доброе утро, вся надежда только на вас.
1: Здравствуйте, я думаю, это либо детская комната, ну либо подвал, как в детстве мы любили бегать.
0: Не назвал бы это ни тем, ни другим словом, но за мысль спасибо. Там вряд ли бегают, и еще там нельзя шуметь почему-то. 510-225.
2: Музей, возможно?
0: Не музей, но там тоже нельзя шуметь. Может, вы догадались? Доброе утро.
3: Может быть, это школа?
0: Это может быть и в школе, и не в школе. Это может быть в деревне или в городе. Там нельзя шуметь. 510-225, как считаете вы?
2: Библиотека, может.
0: Библиотека – это абсолютно правильный ответ.
2: Ура!
0: Как вас зовут?
2: Анна.
0: Анна, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительный на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности, организаторы и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Анна, поздравляю!
2: Спасибо большое. Я Анна Костылева с улицы Казачья. Разгадала невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
4: Реклама.

0: 555-555. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 20, днем ожидается 21-23 градуса, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится в среду. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах, в частности, за использование шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей. Между тем, сегодня в Самарском облсуде продолжится рассмотрение иска Михаила Матвеева об отмене регистрации кандидата от «Единой России» Александра Живайкина на выборах в Госдуму. Среди претензий истца – использование Живайкиным служебного положения, а также возможное нарушение авторских прав в агитационных материалах, сообщает «Коммерсант». В Самарской области на Волге обнаружили маслянистое пятно, однако ситуация не считается чрезвычайной. Об этом сообщает региональная Минприроды. Загрязнение локальное и не несет угрозы для жизни и здоровья населения либо работы городских водозаборов. При этом загрязнение зафиксировано, отобраны пробы воды. По предварительной версии, причиной стал сброс загрязненных под сланевых вод с неизвестного судна. Сейчас специалисты выясняют, что это было за судно. Администрация Дональда Трампа после отмены судом пошлин за визы вновь предложила ввести сбор около 100 тысяч долларов за получение рабочих виз для иностранных специалистов, сообщает Bloomberg. В отличие от прежней инициативы, сбор будет распространяться почти на всех новых получателей виз, включая находящихся в США. Как ожидается, он не затронет продление виз, а также некоторых работников больниц, некоммерческих организаций и университетов. Ежегодно в США распределяются 85 тысяч рабочих виз для иностранных специалистов сроком от 3 до 6 лет. Понедельник стал финалом летней жары в Самарской области. 30-градусных отметок синоптики больше не прогнозируют. Нас ждет плавное понижение температуры. Сегодня преимущественно без осадков и до плюс 28, в среду до плюс 27 градусов. В четверг кратковременный дождь и до плюс 25. В пятницу прогнозируется сухая погода с температурой плюс 21 градус. В выходные не выше плюс 20. По данным сетевых метеоисточников, первая сентябрьская неделя будет достаточно теплой с температурой выше плюс 20. Китайский робот пробежал 100-метровку быстрее Усейна Болта. Рекорд поставлен в Пекине на всемирных играх человекоподобных роботов. Сразу две машины преодолели 100 метров быстрее мирового рекорда среди людей. В предварительном забеге победу одержал Тянгун Ультра с результатом 9,39 секунды. Разработанный компанией Honor робот Lightning финишировал за 9,47 секунды, а ранее на тестах показал 9,32 секунды. Для сравнения, рекорд Усейна Болта, установленный в 2009 году на 100-метровке, составляет 9,58 секунды. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.10, температура в Тольятти плюс 20. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
1: Реклама.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Oh God.
1: Get a hotel, never bring them to the house.
0: Oh God.
2: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.19, температура плюс 20. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Посмотрите на стикеры, которые приклеены к вашему монитору. Что там написано? Купить молоко? Сдать отчет? В общем, скорее всего, пара слов или чисел. А вот на днях в Дубае 29-летняя пуш-пар

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. «Эра Амено». 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 21. Днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России откроют новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Как пишет ТАСС, поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность лагеря «Жигулевский Артек», который расположен рядом с селом Бахилова Поляна. Последние 25 лет он не работает. За это время от лагеря остались руины. Тольяттинские автомобилисты утро проводят в очередях на АЗС. На отдельных заправках, там, где цены от 100 рублей за литр, ситуация более-менее стабильная. А вот на станциях федеральных компаний с бюджетными ценами огромные очереди. Ожидание заправки растягивается до 2 часов. Вода в Волге начала остывать. У берегов Самары температура воды на сегодня около плюс 23 градусов, а вот в Тольятти плюс 22. Ранее синоптики предупреждали, что теплая погода задержится в регионе еще на пару дней, затем начнется понижение температуры воздуха. С 1 сентября в самарских школах вместо звонков будут звучать песни. «Дважды 2-4», «Первоклашка», «Учат в школе» и другие. В Минпросвещении назвали эти мелодии знаковыми для нескольких поколений россиян.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Чай в 17 лет. 11 часов 47 минут, температура в Тольятти плюс 21. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. Modern Talking, Last Exit to Brooklyn, Робби Вильямс, Angels, а еще Майкл Джексон, Smooth Criminal. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Modern Talking, Last Exit to Brooklyn в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти 12 часов, температура плюс 22. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов, а сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: радио Омега на 106.9 FM. 12 часов в Тольятти, на улице плюс 22 градуса. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится в среду. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах, в частности, за использование шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей. В Самаре на набережной Волги обнаружено маслянистое пятно. Однако ситуация не считается чрезвычайной, об этом сообщает региональная Минприроды. Загрязнение локальное и не несет угрозы для жизни и здоровья населения либо работы городских водозаборов. При этом загрязнение зафиксировано, отобраны пробы воды. По предварительной версии, причиной стал сброс загрязненных подсланевых вод с неизвестного судна. Сейчас специалисты выясняют, что это было за судно. В Самарской области на ряде АЗС «Роснефть» введены новые ограничения продажи бензина. Горючее на некоторых заправках отпускается только по топливным картам. Власти заявили, что приоритет отдан организациям, от работы которых зависит жизнеобеспечение региона. В частности, бензин по топливным картам могут получать медучреждения, сельхозпредприятия, коммунальные дорожные службы, операторы связи, а также лесничество. Власти подчеркивают, что меры носят вынужденный и временный характер. В Самаре женщина отсудила 160 тысяч рублей за падение на крыльце. Пострадавшая получила тяжелую травму у бизнес-центра «Волга-Плаза». Лестница, по которой она спускалась, не была оборудована поручнями. Впоследствии полученные травмы вызвали осложнение. В результате суд постановил взыскать 160 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда с владельца здания. Понедельник стал финалом летней жары в Самарской области. 30-градусных отметок синоптики больше не прогнозируют. Нас ждет плавное понижение температуры. В среду ожидается до плюс 27 градусов, в четверг кратковременный дождь и до плюс 25. К концу рабочей недели ветер сменит направление с юго-западного на северное. В пятницу прогнозируется сухая погода с температурой плюс 21 градус, в выходные не выше плюс 20. Илон Маск заявил об угрозе исчезновения человечества. Так американский бизнесмен и миллиардер прокомментировал демографическую ситуацию в Сингапуре, передает газета РУ. Ранее власти республики для повышения рождаемости в стране предложили улучшить доступность жилья и увеличить сроки отпусков. Они также будут выплачивать гражданам по 55 тысяч долларов, это около 4,5 миллионов рублей по актуальному курсу за рождение ребенка. В этом году в Сингапуре был зафиксирован рекордно низкий коэффициент рождаемости, при этом всего в стране проживает 6 миллионов человек, 20% из которых граждане в возрасте 65 лет и выше. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Бодро и энергично начинаем с вами новый час на Радио Омега. Только что композиция In the Dark. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Хорошего вам вторника, прекрасного настроения. А дальше у нас с вами на Радио Омега золотой хит ДДТ.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: Радио Омега, музыка, которую мы любим, только что ДДТ. А далее у нас с вами еще современные ритмы. Композиция называется Time Flies. А прямо сейчас самое время послушать Анну Романову, расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все пять великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров длиной. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет, причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериомиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта из-за рождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега, песня о бесконечности. Любил, люблю и буду любить, спел Брайан Адамс, Please Forgive Me. Далее на Радио Омега у нас золотая коллекция, в ней Everything But The Girl, послушай Missing, Antique, I Would Die For You. Откроют золотую коллекцию на Радио Омега Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
9: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город «Тольятти». Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Тольятти, 13 часов, 2 минуты. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Возможность новой мобилизации отвергли в Кремле. Информационными утками назвал сообщение о подготовке к мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Озон перечислит выплаты за поврежденные товары продавцам, у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак беспилотников, рассказали в компании. За последние несколько дней логистические объекты Озон в Самарской и Оренбургской областях, Дагестане и Краснодарском крае подверглись беспилотным атакам. Компания перенастроила маршруты с пострадавших складов. В Самарской области потратят 8 миллионов рублей на организацию депортации мигрантов. Служба судебных приставов ищет компанию, которая за эти деньги забронирует, оформит и выкупит авиа и ЖД-билеты для иностранцев, подлежащих выдворению за пределы страны. Услугу нужно будет оказывать в течение 2 лет, начиная с Нового года. В Татарстане на похожие цели выделили 20 миллионов рублей, в Волгограде около 9 миллионов. Стало известно, в чем обвиняют задержанного экс-президента Армении. Антикоррупционный комитет инкриминирует Роберту Кочериану покупку имущества по заниженной стоимости с использованием должностных полномочий. По версии ведомства, бытность президентом Кочериан вывел из госсобственности и купил за бесценок недвижимость, имеющую общественное и экономическое значение. А задержание Роберта Кочериана стало известно утром. Кочериан руководил Арменией с 1998 по 2008 год. Волга начала остывать. У берегов Самары температура воды сегодня составляет около 23 градусов, а вот в Тольятти плюс 22 градуса. Ранее синоптики предупредили о плавном понижении температуры в ближайшие дни. Сегодня до плюс 28, завтра до плюс 27 градусов. В четверг ожидается около плюс 25. К концу рабочей недели ветер сменит направление с юго-западного на северное. В пятницу прогнозируют сухая погода с температурой плюс 21 градус, в выходные не выше плюс 20. В самарских школах откроют службы медитации для борьбы с буллингом. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссия будет помогать решать конфликты между учениками, родителями, учителями и администрацией. В новом учебном году школы ждут и другие изменения. С уроков можно будет удалять детей, нарушающих дисциплину. В каждой школе с 1 сентября ведут оценки за поведение. Более 50% жителей Самарской области выступают против отмены права поступать в вузы по результатам олимпиад, выяснил сервис «Суперджоп». Ранее Андрей Фурсенко, бывший министр образования и науки, а ныне помощник президента, предложил отменить значительную часть олимпиад. Также он высказался о необходимости усложнить задание ЕГЭ из-за большого числа 100-бальников. Отмечается, что за сохранение олимпиадных льгот респонденты от 35 до 45 лет высказываются чаще, чем те, кто младше или старше. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

А радио Омега No Doubt, Don't Speak, а, кстати, изначально эта песня задумывалась как легкая песня о любви. Но после того, как вокалистка Гвен Стефани и басист Тони Кеннелл расстались, текст пришлось кардинально переписать. Так что в этой песне все по правде. Дальше у нас Линда, до этого еще One Republic, Need Your Love. На радио Омега в пятерке песен только про любовь.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейдин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Гостиная – это диваны и кресла. Кухня, столы и шкафы – всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта. Транспортная 7.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Авантюрный хит Сиси Кэтч, Strangers by Night, незнакомцы в ночи. Дальше у нас с вами на радио Амикс золотая коллекция. В ней для вас Мистер Биг, Wild World, Кристиан Леонтью, Story of My Life. А в начале нашей с вами тройки на радио Омега Джои, Touch by Touch.
1: Реклама.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое ГОСТ на сливках, вафельном стаканчике. От Белой долины всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
6: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Легкого, приятного вам дня под любимые хиты Радио Омега, только что The Colors и Tao Disco. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня с удовольствием составлю вам компанию. Далее Nautilus Pompilius, послушаем Тутанхамон.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

Реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после гениально. Попробуйте новинку.

0: Этого музыканта в школе дразнили за рыжие волосы, а сейчас мы его любим за то, что он такой, какой он есть, непринужденный, обаятельный Эд Ширан на радио Омега. Далее у нас с вами еще золотая коллекция, в ней Roxette, How Do You Do, Michael Bublé's Way, а откроет золотую коллекцию на радио Омега Ванесса Паради.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
2: Городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: на радио Омега, Моральный кодекс. Меня зовут Алена Богданова. Вам желаю хорошего, продуктивного вторника, прекрасного настроения. Далее у нас новая песня «Милен Фармер».
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: на радио Амиго. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Амега.

0: Радио Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, песня Фаса ля Мэра, что можно перевести как «Глядя на море». А я смотрю вперед, там у нас с вами золотая коллекция, в ней Тони Брэкстон, Unbreak My Heart, а еще Никельбэк. В начале золотой коллекции на Радио Омега появится Depeche Mode, послушаем Personal Jesus.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Тольятти. Украин 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Амиго о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Амиго.

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акция до 31 августа 2026 года.

0: на радио Омега Вячеслав Быков. Песня называется «Любимая моя». И, кстати, сегодня, 25 августа, отмечается день примирительного поцелуя. Ну а что касается музыки, далее у нас с вами на радио Омега отличный кавер на отличный хит «Fall at your feet».
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
5: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
1: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Омега.
1: Say there's always two sides.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Вам желаю хорошего дня в компании любимой музыки Радио Омега. Только что композиция Ain't Nobody. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней появится певица, которая однажды сказала, цитата: «Я не мечтаю о звездах, я сама себе звезда». Это Рианна. Послушаем ее «Diamonds». Также в тройке Роберт Майлз, а еще Джонни Хайтс «Джаз» на Радио Омега.
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: 8-7-5-5-5-5-5.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет 1 + 1?
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
0: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: 3.
0: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На Радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Пауза в Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: знает, песня такая немного тинейджерская, она о том, как хочется все попробовать. Summer really hurt us, Альмы. Меня зовут Алена Богданова, я вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. А из музыки впереди у нас с вами на Радио Омега смысловые галлюцинации.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несете?

0: Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: радио Амега Джаспер Форкс. Вам желаю хорошего вечера в компании любимой музыки. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней песни из фильма «От заката до рассвета» «After Dark». Также послушаем «Pink». А в начале золотой коллекции на радио Амега появится легендарный Queen.
1: Реклама. 5-5.

0: 555-555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: Тольятти. Украин 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, немного опережающее время, песня «Осень», группа «Лицей». И самое время уже, в общем-то, завершать дела, двигаться в одну сторону, в сторону дома. Музыкальным сопровождением вам будут Европа, The Final Countdown и Калео, Way Down We Go на Радио Омега.
1: Реклама.

0: 555-555-555. Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Вам желаю легкого вечера, хорошего настроения. Далее на радио Омега новая песня Селин Дион. Бонжур, пардон, мерси. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все пять великих озер Северной Америки вместе взятые.

0: Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров в длину. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет. Причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериомиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта из-за рождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотой голос Мэрайи Кери «Without You» на радио Омега. Вам желаю приятного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее «Золотой коллекции». В ней послушаем «Скорпионс», «Ветер перемен», энергичную «Safe and Sound». В начале «Золотой коллекции» на радио Омега появится Патрисия Касс.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет 1+1?
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
6: 3.
8: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
9: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
10: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106,9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте «Арена Авто-Чанган-Авто.ру». Акция до 31 августа 2026 года.

0: радио Омега, композиция о том, как хорошо бывает, что даже хочется напевать о-ла-ла, ну или что-то похожее. Меня зовут Алена Богданова, добрый вечер, спасибо, что время проводите с нами. А дальше для вас еще на радио Омега группа «Високосный год», послушаем «Тихий огонек».
1: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Редактор

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: Мы сами решаем, быть таковыми или нет. Более того, счастье может быть заразным. Послушаем Тину Тернера «The Best» в золотой коллекции. Там же у нас «Нана» и группа «Моранди».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: У кого-то из нас наверняка в багажнике валяется плюшевая подкова для шеи. Возможно, когда-то в дальней поездке она пригодилась. Но, согласитесь, не всегда эта подушка реально помогает, а в салоне хорошего автомобиля не всегда выглядит эстетично. В том числе поэтому General Motors запатентовали встроенную систему поддержки шеи прямо в автомобильное кресло. Это надувной модуль, скрытый в верхней части спинки. При активации система подает воздух, подушка разворачивается наружу, обеспечивая опору для шеи и плеч. Но это не просто надувной мешок. Внутри установлен складной веерный каркас. Патент жестко регламентирует безопасность. Во время движения для водителя эта функция заблокирована, чтобы он сохранял правильную осанку и банально не заснул от удовольствия. А для пассажиров система доступна в любой момент поездки. Признайтесь, вы уже представили, как откидываетесь назад, а машина сама заботливо обнимает вашу уставшую шею.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет «Паусов Кумбанк». Подробности на сайте arenaauto.чанган.auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы. Планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Старайтесь не паниковать, просто подождите.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
1: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Blue Cremasso» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
8: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город «Тольятти», улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
9: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210. Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей...

0: будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом, точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
1: Романтический вечер на радио «Амир».

0: сейчас под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем 20-22.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.